0: el mercado premiando un poco las, digamos, el crecimiento más sostenido, o vamos a tener mucha tranquilidad hasta que no tengamos la prueba del algodón, quizá, el próximo trimestre, los resultados?
1: Bueno, el próximo catalizador puede ser eso, ¿no? Los resultados empresariales del próximo trimestre, que bueno, pues estamos viendo que bueno, resultados empresariales están saliendo muy por encima de lo esperado. Yo creo que bueno, pues eso es lo que está también sosteniendo las bolsas, ¿no? Porque en estos niveles de tipos de interés del 10 años americano por encima del 5%, lo que sostiene las bolsas, pues esos son buenos resultados que se están viendo trimestre a trimestre, ¿no? Bueno, pues digamos que este fin de semana, por así decirlo, pues éramos pocos, pues hablaron los de Anthropic, ¿no? Entonces, pues dieron más incertidumbre a las bolsas y sobre todo sí que se afectó no solamente a las compañías tecnológicas, sino a aquellas que están desarrollando la infraestructura necesaria para esas inversiones en inteligencia artificial, en valores que están, empresas que están invirtiendo en esos desarrollos de los data centers, se vieron bastante perjudicadas también después de estas declaraciones. Y bueno, pues al final no sé si será un poco un aviso a navegantes y todo esto se calmará después de los resultados del próximo trimestre, pero sí que es verdad que bueno, pues a lo mejor tenemos que echar un poco el freno y pensar un poco, sobre todo viendo los tipos de interés, o sea, porque al final yo creo que la renta fija es el que anticipa el fin de un mercado alcista o las turbulencias que pueda haber en los mercados financieros, ¿no? La renta fija históricamente es la que anticipa los movimientos bruscos que pueda haber en el mercado.
0: Por último, Asset Allocation, no sé si ha cambiado algo, si esto lo cogéis con pinzas, si a lo mejor no hay que apostar tanto por las tecnológicas, las siete magníficas, compañías energéticas o constructoras. Ayer vimos caídas bastante importantes en Solaria, en ACS, y no sé, apostar por, no, no sé, se me ocurre farmas, telecos, ¿ha cambiado algo? ¿Estáis recibiendo inquietud de los clientes, Araceli?
1: Pues los clientes confían, ¿no?, en nuestro asesoramiento. Le damos, la verdad es que las gracias por la confianza, porque realmente lo que vendemos, ¿no?, las empresas de asesoramiento financiero es confianza y bueno, el buen hacer. Con lo cual, bueno, de momento estamos moderadamente cautos. Sí que hemos empezado, bueno, pues en la parte de la renta fija. Las aportaciones que vamos teniendo o los cambios que si tienen fondos muy centrados en la parte larga de la curva, sí que cambiarlos a la parte corta y si hay nuevas aportaciones, de momento quedarnos en fondos monetarios a corto plazo, ¿no? Y por el lado de la renta variable, las compañías que estamos empujando y estamos recomendando, más allá de los siete magníficos, sí que creemos que bueno, pues, el castigo es excesivo, ¿no?, en valores que has comentado, como el desarrollo de data centers, como ACS, como Merlin Properties, el castigo creemos que es excesivo y seguimos confiando en estas compañías, aparte de bueno, pues, compañías tecnológicas, como puede ser ASML, que tiene el oligopolio en litografía, con lo cual también confiamos en ellas, ¿no?
0: Europeas. Araceli de Frutos, Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Un placer. Buen día, buen negocio.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, pues así viene el mercado, con subidas moderadas a la espera de lo que dirima la Reserva Federal. Parece que sí, que va a haber un pulso con Donald Trump y Kevin Warsh, que habrá subida de tipos de interés, al menos así lo espera el mercado. De momento todo muy parado y con, por lo demás, los inversores muy centrados en la geopolítica. También en las acusaciones entre Rusia y Ucrania. Hoy, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, en un acto para la juventud en Erika Edimburgo.
2: То, что мы обозначили как большое евразийское партнерство, имея в виду, что это будет формировать прочный материальный фундамент для постепенного созидания путем диалога, созидания архитектуры евразийской безопасности, общеконтинентальной, участие в которой имели бы право на участие в которой имели бы право все страны евразийского континента. Предстоит, безусловно, говоря о многополярности, предстоит и наводить мосты между государствами различных континентов. прежде всего глобального юга. Я уже сказал, что мы, как и все другие наши партнеры по БРИКС, ШОС и другим организациям, мы не отказываемся от отношений с Западом. Как президент недавно, комментируя схожую тему, сказал, не мы же отказались от доллара, мы были готовы его использовать, если бы только те, кто имитирует эту мировую валюту, сохранил бы свои обязательства. Я прекрасно помню, как 20 лет назад, 25 лет назад американское руководство заявляло, доллар – это не американская собственность, это всемирное благо. И все должны им пользоваться, независимо от страны, от какой-то фирмы конкретной, независимо от правительства. Так что не мы подорвали эту разрекламированную роль доллара, и мы вынуждены просто переходить на новые формы сотрудничества, чтобы нам никто не мешал, чтобы расчеты, которые касаются обслуживания нашей торговли, инвестиций со странами перечисленных мной объединений, чтобы они проходили гладко. И об этом шла речь на вот недавнем саммите БРИКС в Нью-Дели, где рассматривались российские предложения, в том числе о создании альтернативных платежных платформ, расчетно-депозитарных механизмов, перестраховочного механизма и создания инвестиционной платформы и зерновой биржи. Мы не заявляем, что это все должно отменить существующие в мире структуры, которые этими вопросами занимались и продолжают заниматься под контролем Запада. Но если Запад ограничивает использование этих необходимых для функционирования мировой экономики инструментов, то приходится создавать параллельные. Мы, конечно же, понимаем, что в условиях многоцветия, которые сейчас в мире мы наблюдаем, имея в виду большое количество субрегиональных структур в Евразии, в Африке, в Латинской Америке, возрастает и риск недопонимания. Некоторые даже говорят, что вот ваша многополярность, она в итоге обернется хаосом. И будете все друг с другом постоянно ссориться, постоянно какие-то козни строить друг другу. То ли дело, вот, ну ладно, биполярный мир эпохи холодной войны ушел, но порядок-то ведь нужен, поэтому идеально это либо американская модель однополярного мира, пусть один хозяин всем, за всем порядком следит, но, я думаю, последние события последних двух лет показали, что такое хозяйство будет в большом беспорядке. Либо говорят, вот надо создавать Чимерику, Китай, американское уже такое двустороннее единение по управлению этим миром на основе договоренностей уже биполярных. Я не думаю, что это надежная модель. Ну, во-первых, Китайская Народная Республика продвигает совершенно иную философию международных отношений, своей роли в этих международных отношениях. Председатель Си Цзиньпин опубликовал 4, даже 5, наверное, глобальных инициатив о том, как обеспечивать безопасность в мире, как реформировать систему глобального управления и по многим другим вопросам, которые сегодня весьма и весьма актуальны на международной повестке дня. Россия участвует в продвижении этих инициатив, и мы твердо знаем, что приверженность именно многополярности, полицентричности Китайской Народной Республики, она в полной мере остается в силе. Ну и хотел в завершении сказать пару слов о том, как мы взаимодействуем с нашими партнерами в гуманитарной сфере. Важным фактором у нас являются проекты, которые отражают новый подход к связям в области культуры, к спорту, к некоторым другим направлениям. Среди таких начинаний отмечу «Игры будущего», которые уже состоялись в третий раз и которые объединяют киберспорт и классические спортивные дисциплины.

0: en sus posibles objetivos. El caso vuelve a poner el foco sobre la amenaza de radicalización y los intentos de cometer atentados inspirados por organizaciones yihadistas en Estados Unidos. Precisamente en Estados Unidos, un juez dictamina que el nombre de Trump no debe aparecer en el Kennedy Center. Un juez federal declaraba que no aprobaría el plan para inscribir el nombre del presidente Trump en el edificio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos afirmaba que el Kennedy Center va a cerrar de inmediato, pocas horas después de que un juez dictaminara que su nombre no puede lucir en la fachada de este afamado centro cultural. Trump aseguraba en las redes sociales que la junta directiva de la institución votó casi por unanimidad a favor de cerrar el edificio para llevar a cabo reformas de emergencia y que no habrá hasta que la justicia permita rebautizarlo con su nombre. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaraba este martes que Estados Unidos no puede imponer una moratoria al desarrollo de la inteligencia artificial porque reduciría su ventaja competitiva frente a China. Respondía a los recientes llamamientos de importantes líderes en IA para que se ralentice el desarrollo de la inteligencia artificial, afirmando que pueden autorregularse. Dice que no necesita que el gobierno les diga que bajen el ritmo, que si quieren hacerlo, deberían hacerlo ellos solos. El orador decía que recientemente había conversado con Donald Trump sobre inteligencia artificial y reiteraba que espera que los principales líderes en inteligencia artificial visiten la Casa Blanca la próxima semana para una reunión importante. Importante también lo que está sucediendo ahora mismo en Moscú, donde comparece el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advierte a Europa. Dice que en caso de una guerra, en caso de un ataque europeo, la guerra será muy corta. Escuchamos en directo a Sergei Lavrov.
1: Всемирная торговая организация, и все это преподносилось как всеобщее благо, как структуры, которые будут обеспечивать плавный, общеприемлемый, общевыгодный ход глобализации. И были провозглашены основные критерии глобализации. Свободная игра рыночных сил, свободная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое другое. А сейчас все эти постулаты, все эти святые идеи были брошены в жертву тому, чтобы наказывать страны, которые проводят политику, не нравящуюся Западу, в частности Россию, но не только нас. И Иран, и Венесуэла под санкциями, в отношении Китайской Народной Республики, даже в отношении союзников США вводятся санкции только для того, чтобы этими вторичными, так называемыми, незаконными ограничительными мерами сократить их сотрудничество с главными виновными в происходящем в мире, то, что не нравится США. В данном случае с Российской Федерацией и с Ираном. Вот кто торгует с Россией, не имея никакого отношения к двусторонним проблемам между нами и Западом, все, кто торгует с Россией, они должны сейчас вот понести наказание. Законы принимаются, обсуждаются новые какие-то билли о правах или о бесправии в экономической сфере. И это отражает то, что по-честному ни США, ни Запад в целом уже не могут состязаться на основе тех правил, которые они сами внедрили в международную жизнь и которые правила долгие десятилетия вроде всех устраивали. Но как только появились страны, которые стали обыгрывать изобретателей этих правил на их же поляне, сразу в ход пошли совершенно другие методы. Китайская Народная Республика ровно тот самый пример, о котором я говорю. Из таких стран немало. Но американские политологи сейчас уже в открытую говорят, вот, например, Джон Мершаймер недавно в каком-то своем интервью заявил, что глобализации больше не существует. Мировое хозяйство фрагментировано, и происходит процесс регионализации мирового развития. Отсюда такое важное значение, которое обретают многочисленные региональные структуры, субрегиональные интеграционные структуры, о которых я в своем вступительном слове говорил. И при этом мы, выстраивая свою политику с учетом этих тенденций, развивая вот эти интеграционные процессы вокруг нас,

0: стремясь ориентировать нашу экономическую, торговую, инвестиционную деятельность на эти структуры, которые наиболее благоприятны с точки зрения совместных взаимовыгодных проектов, мы тем не менее, мы не отгораживаемся, и президент Путин об этом говорил, мы не отгораживаемся ни от доллара, ни от каких других структур, но, конечно же, эти структуры, если хотят, чтобы их значение каким-то образом сохранялось, должны себя реформировать. Вот Бреттон-Вудские институты. Если брать реальный вес, экономический, финансовый, торговый вес стран БРИКС, честному отразить этот факт в системе распределения голосов и квот в Международном валютном фонде, то у БРИКС должно быть гораздо больше квот и голосов, чем то, что сейчас имеется. А причина в том, что американцы искусственно тормозят применение объективных, понятных критериев. Просто не хотим и все. Во Всемирной торговой организации наши американские коллеги блокируют работу органа по урегулированию споров, потому что там лежат сотни обращений Китайской Народной Республикой, которые будут удовлетворены, если этот орган будет разблокирован. А американцы просто не пропускают кандидатуры на замещение вакансий в этом органе. А без этих вакансий он не имеет кворума. И таких хитрых ходов очень много. Поэтому надо полагаться на тех, кто доказал свою надежность. Запад, к сожалению, этим похвастаться не может.
1: Спасибо. Есть у нас еще вопросы вот в этой части зала. Пожалуйста. Да-да-да, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Виктория. Я молодой сотрудник «Акую Нуклеар» госкорпорации «Росатом». Как раз-таки строим первую атомную станцию в Турецкой Республике. И месяц назад мне посчастливилось стать участницей экспедиции «Просветительский ледокол знаний 2026». Мы совместно с ребятами из 23 стран обменивались опытом и знаниями, решали какие-то задачи. И вот вопрос. А есть ли сейчас какие-то глобальные задачи, которые бы также могли объединить ребят и вот сделать вот это международное общество, сотрудничество? И какой вот, на ваш взгляд, еще есть сейчас формат мероприятий? Уже сегодня говорили и про игры будущего, и про Тавриду, которые бы тоже смогли для ребят стать таким своеобразным северным полюсом по покорению своих мечт и желаний.
0: Значит, вопрос о том, какие мероприятия могли бы объединить вас?
2: Да. И какие вот задачи сейчас есть глобальные, которые...
0: О чем вы здесь в понедельник занимались, я не понял.
2: Объединялись, но если еще нет, еще про задачи. Какие у нас вот есть задачи, которые бы также нас с разных стран могли объединить?
0: Знаете, нет задач, которые мы бы отвергали с порога, если мы поймем, что конкретно предлагается, насколько это отвечает интересам людей. Государство будет поддерживать такие процессы. Есть специальные программы, и правительство этим занимается. Но вот такие форумы, такие круглые столы, диалоги, панели, они, в общем-то, и во многом планируются в расчете на то, что идеи появятся. В спорах рождаются истины и проекты. Я уверен, что организаторы этого фестиваля ведут как-то вот дневник того, какие идеи были здесь высказаны и насколько мы можем потом помогать молодежному движению эти идеи реализовывать.
1: Спасибо.
2: Большое.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Сергей.
1: Еще вопрос.
4: Здравствуйте, уважаемый господин министр. Меня зовут Худ Ибрахим. Я представляю Мальдивы. Россия играет очень важную роль в развитии экономики Мальдив. В 2025 году у нас было 270 тысяч туристов из России, и многие выбирают